0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Ратлера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб МЛ Віцебск апублікаваў у Telegram паведамленне пра візіт у горад дзяцей з так званай ДНР, але неўзабаве выдаліў пост. У клубе заявілі, што перадалі дзецям сувеніры і падарункі ад імя спартоўцаў. Прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію і Беларусь міжнародныя структуры расцэньваюць як ваеннае злачынства. На гэтым фоне ўдзел беларускага клуба ў падобных акцыях можа выклікаць пытанне перад стартам МЛ Віцебск у лізе чэмпіёнаў. Беларуская федэрацыя гандбола спрабуе дамагчыся ўдзелу нацыянальнай зборнай у чэмпіянаце свету 2027 года. Старшыня БФГ Владзімір Канаплёў правёў тэлефонную размову з кіраўніком міжнароднай федэрацыі гандбола Хасанам Мустафой. Бакі абмеркавалі магчымасць атрымання Беларусю адной з двух вайлдкарт на турніры, які пройдзе ў Германіі. Канаплёў заявіў, што допуск зборнай мог бы стаць кампенсацыяй за працяглую дыскваліфікацыю. Рашэнне па уайлдкарт Савет міжнароднай федэрацыі гандбола павінен прыняць ужо напрыканцы гэтага тыдня. Шпіёнскі скандал у англійскім чэмпіёншыпе можа каштаваць Саутгемптону месца ў плэй-оф за выхад у прэм'ер-лігу. Паводле паведамленняў брытанскіх СМІ, клуб абвінавачваюць у зборы інфармацыі пра трэніроўкі супернікаў Мідлсбро, Оксфорда і Іпсвіча. Пасля расследавання англійская футбольная ліга і дысцыплінарная камісія могуць не толькі выключыць Саутгемптон з фіналу плэй-оф, але і зняць 4 пункты ў наступным сезоне. Калі рашэнне пацвердзяць, за апошнюю пуцёўку ў прэм'ер-лігу будуць змагацца Халл-Сіці і Мідлсбро. Лондонскі Арсенал датэрмінова стаў чэмпіёнам Англіі сезона 25-26. Каманда Мікеля Артэты гарантавала сабе тытул пасля нічыёй Манчэстер-Сіці з Борнмутам 1-1. У складзе Борнмута вызначыўся 19-гадовы француз Крупі, а ў Сіці гол забіў Эрлінг Холанд, які працягвае лідзіраваць у бамбардзірскай гонцы. Для Арсенала гэта першае чэмпіёнства за 22 гады. У трох папярэдніх сезонах лондонцы фінішавалі другімі. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пракаментавала сітуацыю з украінскімі тэнісістамі, якія пасля матчаў не паціскаюць рукі беларусам і расіянам. Беларуска заявіла, што паважае такую пазіцыю і разумее, гэта не асабістае, а спосаб выказаць сваю пазіцыю. Сабаленка таксама адзначыла, што хоча міру і спадзяецца на вырашэнне канфлікту шляхам перамоваў. Паводле яе слоў, спорт павінен аб'ядноўваць людзей, а не ствараць новыя бар'еры паміж імі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Сераду жыхары Вільні і памежных раёнаў пачулі сірэну і былі вымушаныя спускацца ў бамбасховішчы праз дрон, які ляцеў нібыта з тэрыторыі Беларусі.
3: У паветра былі паднятыя натаўскія знішчальнікі. У сховішчы спусціліся прэзідэнт Гітанас Наўседа, кіраўніцтва сейма і ўрад краіны. Гэта была першая паветраная трывога ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы за апошнія 10-годдзі.
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, улічваючы чуткі апошняга часу пра тое, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну супраць Украіны і краін захаду. Ды і як жыхары Літвы перажылі гэты дзень?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах жыхарка Вільні Роза Турарбекова.
4: Зараз ужо адбой, паколькі вось вы бачыце спадарэння Роза з намі ў эфіры і сядзіце на не ў бамбасховішчы, ну, на першы погляд, здаецца так, прынамсі.
5: Нет.
4: Раскажыце вы, што адбывалася, як вы гэтую гадзіну, ці колькі это ўсё цягнулася, перажылі і якія ў вас былі там прачуванні ці страхі?
5: Ну, прачуванні ўжо даўно, таму што ў Вільні тут кожны дзень мы чакаем, ну, напрыклад, адбудзецца закрыццё, напрыклад, аэрапорта ці не. І гэта ўжо, ведаеце, такая, мы ўжо звыклі з гэтым, на жаль. Накануне, учора я прачытала апошнюю навіну пра тое, што наш аэрапорт будзе зачынены з 7 да 12 гадзіны, таму што там будуць адбывацца вучэнні. І ведаеце, вучэнні пачаліся, і я спачатку падумала, што тыя як бы паведамленні, якія мы получаем ад дзяржслужбы, службы, я спочатку, ну, так зразумела, что это все учение. А потом, когда я стала уникать, потому что пришло первое поведомление было про то, что желтый уровень опасности, и додатковая была информация, что, ну, иншие регионы, не вильнюсский регион, попадая под это. А потом, раз некоторый час, пришло уведомление про красный уровень тревоги, это самый высокий уровень тревоги, докладно для Вильни. И вот, конечно, это было вельми, с моего пункта, неприемно, конечно. Вот. И мы все вспомнили, что есть такие методички и план эвакуации, и про это говорили, и у тем лику я памятую, наверное, больше года тому назад мы отримали, у каждом подъезде отримали брошюры с планом эвакуации города. Я взяла так само себе этот план, выучала его, но это отбывалось больше года тому. Тому, конечно, мы завсёды к чему-то рыхтуемся, но когда это происходит, да, в общем и целом отчуваешь некую такую... Ну, я немножко растерялась, но потом взяла себя в руки, конечно. Мы не побежали в подвал, потому что трохи далеко, и в уголе мы не были подготовлены до этого. Но для меня видовочно, что треба было робить, где треба было прятаться в квартире. Вот это треба было подальше от окон, зачинить двери, быть, например, у ванной. Это самое, ну, самое безопасное считается место, если можно так выразиться. Вот и так далее. В Вильне есть инструкции относно того, как быть подрыхтованными до этого. В Вильне есть так само вот этот план эвакуации. Зараз был такий тест, який, ну, ось частка громадян, частка жыхароў города, я не зусім задаволены, но это, я бы казала, звычайная ситуация и так далее. Но транспорт был спынены, не только кіраўніцтва краіны было эвакуявана у бомбасховішча, но так само дети, например, их отвели так само у бомбасховішча, потому что зараз, ведаете, звыклы, ну, обычный рабочий день, дети в детских садах, в школах, а вот взрослые на работе, конечно, в первую очередь надо беречь детей. Вот первыми поведомлениями, как я получила из наших новостей из литовских, это то, что детей там в тех регионах, там где умер, не памятаю где, повели с детских садов сразу в бомбоубежище. Ну и сами литовцы проявили достаточный уровень сознательности с тем, чтобы остановить работу и там спрятаться там, где побач, не где побач, есть некая там, я не ведаю, там подземная парковка, проход там, подвал там и так далее, там подобное. Вот. Все остальное, я думаю, что жители города Вильнюса будут предъявлять определенные там претензии, требования к городским властям, что они сделали, чего они не сделали вовремя. Но выглядело все, паники я не видела. Все было достаточно спокойно.
2: На думку политолога Паула Усова, середовый дрон и поветренная тревога у Литве могут скончиться истерией и пошуком ворога, а ворогом может стать белорусская диаспора у Литве.
1: Каким может быть развитие подей? Якой реакции чекать от литовских уладов? Протягивая Роза Турарбекова.
5: Нет, я так не меркую. По-перше, потому что спадар Усов, он проживает у Польши, и он не бачит и не чует того, что чуем мы каждый день. А его зараз, например, в белорусские медиа далеко не все литовские новости попадают, это понятно. Вот. Но я бы хотела сказать, что литовское правительство отреагировало адекватно именно в связи с тем, что латышское правительство не смогло отреагировать адекватно и не смогло предотвратить вот то, что произошло в Латвии. И это стало определенным, я бы сказала, уроком для всех. Это первое. Второе. Ну, что значит нагнетание истерии? Если дрон летит, и как бы последствия могут быть разными. И накануне, кстати говоря, обнаружили дрон в Литве, который упал, и были претензии очень серьезные, почему как бы не было поведомлений, почему не были предупреждены люди. Слава богу, как бы все обошлось, но все равно. Это первое. Второе, что касается секьюритизации, да, и уязвимого положения белорусского меньшинства в Литве. Белорусское меньшинство в Литве условно можно разделить на две части. Это граждане Литвы, или те, которые здесь давно проживают, да, которые имеют, по крайней мере, ПМЖ, если не громадянство. Вот. И эмигранты, которые приехали недавно после событий 2020 года. Вот. И как бы это две разные абсолютно группы с очень разным набором защиты и прав. Вот. Есть еще беженцы, но их беженцев на самом деле в Литве мало. Вот. Литовское правительство как бы, ну, организовало процесс таким образом, организовав гуманитарный коридор, предоставляя гуманитарные визы, гуманитарный ПНЖ. Но международная защита дается в крайних случаях. Вот. Ну, так здесь организовано. Здесь государство не очень большое, бюджет не очень большой, и они вот так решили. Не наше как бы дело тут на чем-то ином настаивать. То, о чем говорит Усов насчет секьюритизации и истерии относительно белорусского меньшинства, это присутствует уже достаточно давно. Вот. Это не вчера произошло, а сегодня дрон летел с территории Беларуси. И когда вы говорите про угрозу со стороны России, на самом деле в Литве это воспринимается как угроза с Беларуси, с белорусской стороны. У Литвы такого открытого, прямого, уязвимого положения со стороны России нет по сравнению с Латвией и Эстонией. Но зато достаточно протяженная граница с Республикой Беларусь как раз-таки вызывает у литовцев, и в частности у жителей города Вильнюса, который, как вы знаете, находится 50, а в некоторых случаях 30 километрах от белорусской границы, угроза на самом деле не со стороны России здесь рассматривается. Всегда здесь рассматривается угроза со стороны Беларуси. И я понимаю, живя в Польше, эти нюансы все как-то не улавливаются, но уясните, пожалуйста, что здесь как раз-таки в первую очередь, когда говорят об угрозе с белорусской стороны. С белорусской стороны. Понятно, что считается, что Лукашенко там, марионетка, что и так далее и тому подобное. Но они ждут нападения с территории Беларуси, а не России. Поэтому они смотрят на Беларусь в первую очередь. И дрон этот летит с территории Беларуси. Понимаете, все эти как бы аргументы, к сожалению, да, работают против граждан Беларуси. И я могу сказать, что у литовцев по этому поводу... Ну, это нормальная, обычная реакция. Секьюритизация политики идет давно. Другое дело, что я бы поставила по-другому вопрос. Сегодняшнее событие каким образом повлияет на настроение определенной части политической элиты Литвы начать диалог с Лукашенко? Вот это важнее, потому что уже оппозиция ставит вопрос. Сколько там времени тому назад была тревога? Я думаю, дня не прошло. А вопрос уже поставлен. Я думаю, сегодня или завтра все ими начнется. Вот. Поэтому, да, вот как бы тут есть свои внутриполитические моменты, процессы. Есть момент, связанный с позицией литовского государства вот в этой развилке между Брюсселем и Вашингтоном. А есть вопросы национальной безопасности. И для национальной безопасности Литвы понятно, что самая большая угроза России, но непосредственная угроза — это Республика Беларусь. Вот именно так надо это воспринимать. Поэтому белорусское меньшинство в Литве так или иначе будет рассматриваться как определенный вызов. И именно с этим связаны всякого рода инициативы относительно там языка, относительно там угроз национальной безопасности. Вы видите, что идет как бы снижение количества мигрантов из Беларуси, именно из Беларуси в Литве, потому что пик пришелся там, я не знаю, на 24-й, по-моему, начало, может, 25-го года, где-то в районе было 60 тысяч, на сегодняшний день, ну, 50 тысяч, может быть, меньше. каждый год количество выдаваемых ВНЖ сокращается, и каждый год на протяжении последних трех, буквально четырех лет, да, точно все больше и больше выдвигается политических инициатив, которые нацелены на ужесточение миграционного законодательства. С одной стороны, с другой стороны, принимается законодательство по мигрантам смягчающее. То есть здесь очень это очень такая непростая, противоречивая история по миграционному законодательству в Литве. Оно, конечно, во многом подвержено вот этим настроениям секьюритизации. Если мы имеем в виду эти настроения, то здесь на первом месте стоит Республика Беларусь, а Российская Федерация стоит за ней. Вот так.
4: И что вы можете, ну, у якости проанализовавши эту ситуацию и настрой у политичным истеблишмента литовским, какое развитие подеял? Все же таки, будут яны выстраивать больше жесткую стяну с Беларусью, те наоборот пойдут на спробу домовиться, там перегорнуть сторонку, тем более, что США, сдается, не супрать, как это отбылось.
5: Ну, вы же знаете, что, например, Кястутис Будрис, да, делал заявление относительно того, что на них оказывается давление, ну, там, потом Гитанас Науседа на следующий день опровергает эту информацию, но я думаю, что скорее заявление министра иностранных дел было ближе к истине. Вот. Но ситуация неоднозначная. Я думаю, что ситуация буквально за последние несколько дней ухудшилась. И в этой связи, конечно, позиции жесткой линии, то есть линии, да, на давление, они сейчас будут укрепляться. Тем более, что, может быть, вы видели, приезжали эксперты и союзники, американские союзники, смотрели, насколько защищена граница со стороны балтийских стран. Вот, мне кажется, что они получают определенные разведданные, и в этой связи они приезжают сюда с тем, чтобы посмотреть, насколько здесь все выглядит защищенным или, напротив, угрожающим.
1: Роза Турарбекова, экспертка в международных отношениях, рассказала, как отбывалась эвакуация у Литве и как отреагует на ситуацию литовский урад.
2: Далее у программы Евразум.
1: Ты чекать росту цен у ближайший час.
6: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
2: Состранимся после новин шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Кайлі Міноуг упершыню прызналася, што на пачатку 2021 года ў яе зноў дыягнаставалі рак. Пра гэта артыстка расказала ў новым дакументальным праекце Netflix, які называецца «Кайлі». Паводле слоў Міноуг, ёй удалося захаваць хваробу ў таямніцы, у адрозненні ад сітуацыі 2025 года, калі лячэнне ад раку грудзей праходзіла пад пільнай увагай прэсы. Артыстка прызналася, што пасля другога дыягназу доўга не магла адважыцца расказаць пра гэта публічна. Нават на фоне поспеху хіта «Падам» і вяртання ў сусветныя чарты яна адчувала сябе эмацыйна спустошанай. Міноуг адзначыла, што цяпер з яе здароўем усё добра, а хваробу выявілі падчас планаванага абследавання. Новы дакументальны серыял пра Кайлі складаецца з трох частак. У ім, дарэчы, выступілі сястра спявачкі Дані Міноуг, а таксама музыкі Нік Кейв і Джейсон Донаван. Стваральнік культавага анімаванага серыяла «Рык і Морці» Дэн Харман афіцыйна пацвердзіў, што цяпер рыхтуецца поўнаметражны фільм. Рэжысёрам праекта стане Джэйкаб Хэр, адзін з ключавых пастаноўшчыкаў і супервайзераў шоу, які працуе над серыялам з чацвёртага сезона. Стваральнікі упэўненыя, што новы сезон стане адным з найлепшых за доўгі час, а будучы фільм працягне гэтую лінію. Пакуль невядома, ці выйдзе поўнаметражны фільм у кінатэатрах, ці стане эксклюзівным вам стрымінгу HBO Max, а таксама падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што «Рык і Морці» – гэта серыялы, які працягнулі ўжо да 12 сезона. Амерыканскі рэжысёр Джон Отман, які працаваў над монтажом фільмаў «Майкл» і «Багемская рапсодыя», здыме фільм пра маладосць музыкі Білі Джоэла. Пра гэта паведаміў «Варайэті». У цэнтры байопіка «Маладосць артыста». Падзеі пакажуць вачыма яго першага менеджера Ірвіна Мазура. Стваральнікі фільма ўжо атрымалі эксклюзіўныя правы на экранізацыю ягонай гісторыі, а таксама даўняга сябра Джоэла, барабаншчыка і відэарэжысёра Джона Смола. Смол, які граў з Джоэлам у ранніх гуртах «The Hustlers» і «Attila», стане кансультантам, сапрадзюсерам і рэжысёрам другой здымачнай групы. Ён ужо назваў сам праект самай сумленнай і сапраўднай версіяй ранніх гадоў Джоэла, якая пазбягае перабольшванняў і міфатворчасці. Падбор акцёраў ўжо пачаўся, а здымкі запланаваныя на восень. Яны пройдуць у Нью-Йорку і Вінніпегу. Сам жа Білі Джоэл падобна ў праекце не ўдзельнічае. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Цены. Тое, што заўсёды хвалюе беларусаў. Ну, бо мы не багатая нацыя і хацелася б, каб пры невялікіх заробках і пенсіях яблыкі, бульба ды агуркі не выглядалі залатымі.
2: Што цяпер адбываецца з коштамі? У эфіры Еўрарадыё у гэтым разбіраліся мая калега, журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Якая цяпер рэальная сітуацыя з інфляцыяй? Ці ўдаецца ўтрымліваць яе ў тых межах, пра якія афіцыйна заявляюць?
4: Да, пока что, вот если говорить про инфляцию, про потребительские цены, в годовом выражении они выросли на 5,4%, то есть это ниже 7% запланированных. За счет чего это произошло? Ну, в апреле было снижение, замедление, да, ценовой динамики по потребительским продовольственным товарам. Вот они в годовом выражении прирост составил 6,3% против 7,8% годом, извините, месяцем ранее. Да, то есть снижение вот этого темпа роста, оно объясняется сезонностью больше. То есть то, что подорожало сильно в марте, там определенные фрукты, овощи, они там, на некоторые позиции снизились уже в апреле. При этом в апреле подорожали серьезно услуги в целом. И этот прирост составил 8,4%, но в основном это произошло за счет услуг ЖКХ. Дело в том, что из-за холодной зимы там были сдвинуты сроки повышения, да, запланированного вот этих вот услуг. И, соответственно, ну вот уже в апрельских жаровках вот этот вот подъем цен, он и был заметен. Поэтому, ну что можно сказать в целом про инфляцию? То есть инфляция уже находится на более низких позициях по сравнению с предыдущим годом. Надо, ну, опять-таки, учитывать, что, безусловно, регулирование цен сохраняется, но и в целом вот этот вот, наверное, как бы в целом, да, то есть инфляция же в Беларуси, она много, тоже от ряда факторов зависит, и от импортируемой инфляции, да, то есть по каким ценам покупает Беларусь, допустим, товары, да, то есть тут тоже эта динамика имеет значение. Например, если в России идет замедление инфляции, то это тоже положительно сказывается на белорусской экономике, потому что, ну, тоже как бы вот эти импортные товары, они растут в цене, но растут не так активно. То есть это все тут вот вкладывается вместе. Вот, и, ну, и вместе вот, да, с сохранением регулирования еще цен, замедлением рост реальных заработных плат, вот мы видим уже такие более спокойные, да, инфляционные процессы. При этом надо понимать, да, вот вы вначале сказали, что при росте ВВП там могут увеличиваться, ускоряться инфляция, но это если там стимулируют активно, и рост ВВП там начинает активно расти. Но у нас такого пока не видно, то есть рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Нас тут комментуют, клубника сейчас по 15 рублей в Беларуси уже. У нас так само. Не такая, такие кошты, подобные вельми, так, купишь при зусім інших заробках, я думаю, для людей, які тут вот все життя працюють, живуть.
4: Ну, тут еще вопрос, да, то есть вопрос, насколько, опять-таки, эффективность производства. То есть, например, в Польше, например, издержки на выращивание тоже клубники, они могут быть ниже, более эффективно просто хозяйство работает. Мы об этом уже тоже затрагивали, вот эти вот проблемы, да, сельского хозяйства не раз, что в Беларуси это все-таки централизованное такое регулирование, управление того же сельского хозяйства. В Польше все-таки большая конкуренция, и те же производители, частные производители, они очень активно стараются конкурировать на рынке и, соответственно, внедрять технологии, которые позволяют выращивать, ну, хороший товар, но при этом с меньшими издержками.
2: Какие группы товаров могут выстрелить у цене в ближайший час? Протягивая Анастасия Лузгина.
4: Надо понимать, что, конечно, влияет всегда сезонность, то есть когда вот даже клубника, она может потом в июне снижаться, да, ну, потому что как бы ее становится больше, теплее, да, и проще производить, выращивать другие фрукты и овощи. Возможно, опять-таки, есть риски вот именно с точки зрения там завоза импортных товаров, особенно те, которые шли вот как-то через пути, связанные с Ормузским, да, вот проливом, да, и соответственно вот эти вот товары, которые сложности с поставкой могут возникать, они могут дорожать в цене, и это сказывается будет на общем уровне цен. Но опять-таки, как я уже говорила, что рост цен на удобрения на мировых рынках, оно определяет, что опять продукты питания могут какие-то расти в цене, которые Беларусь завозит, да, товары, на это никак нельзя повлиять, никак их там сильно не зарегулируешь, и эти цены могут расти. То есть это нужно понимать, что да, на продукты питания, если ценовой фон сохранится вот такой повышенный длительный период времени, то на какие-то импортные продукты питания будут цены расти более активно.
3: Як на інфляційні процеси уплывае цяперашнее ўмацаванне беларускага рубля, і ці дапамагае гэта стрымліваць рост коштаў на імпорт?
4: Ну, у нас как бы идут разные тенденции, разнонаправленные. С одной стороны, к доллару, да, белорусский рубль активно укрепляется, но с другой стороны, к российскому рублю белорусский рубль снижается. И тут с учетом того, что да, какие-то товары закупаются в долларах, соответственно, в этом случае импорт при низком долларе он становится более привлекательный, да, и, соответственно, цены не только могут не расти, они даже могут снижаться на такие товары. Но с другой стороны, Беларусь очень много закупает в России. А в России сейчас из России идут расчеты в основном в российских рублях. Ну и, соответственно, раз к российскому рублю белорусский более такой становится более слабым, соответственно, это также может приводить к тому, что именно российские товары становятся более дорогими, даже с учетом того, что там в России замедляется инфляция. То есть вот тут как бы вот эти два разных направленных процесса, надо это об этом, да, помнить. Угу. Но при этом, если посмотреть вот, там, с начала года, опять возвращаясь если к валютному рынку, в целом в корзине валюты белорусский рубль остается абсолютно таким устойчивым, да, там изменений практически никаких нету. Ну и вот это связано, да, с тем, что подорожал белорусский рубль к доллару, к евро, но при этом снизился к российскому рублю. Но здесь еще надо отметить, что в последнее время, там мы говорим все время про доллар, надо заметить, что к евро там было снижение еще более активное, mm-hmm. то есть снижалось к белорусскому рублю еще более активно. И это тоже не происходило не просто так, а потому что евро, оно снижалось к самому доллару США. Да, на фоне того, что европейская экономика, она зависит от импорта энергоресурсов, то вот опасения инвесторов, как будет дальше развиваться ситуация в Европе, не подстегнет ли это инфляцию, не повлияет ли на это на экономический рост, оно вот провоцирует такие краткосрочные колебания евро. И здесь вот тоже нужно понимать, что да, вот это все может произойти, измениться, да, вот при стабилизации ситуации, да, когда, если, например, конфликт на Ближнем Востоке разрешится, может опять немножко евро подрасти по отношению к доллару, ну, соответственно, там к белорусскому рублю тоже может укрепиться.
3: Сегодня мы разом с экономисткой Анастасией Лузгиной прошлись по самых острых кутах белорусской экономики. Дякую велике, что глядели наш стрим и слухали нас. При микрофоне працавала Марася Вайтоиш. У нас в гостях была экономистка Анастасия Лузгина. Дякую вялікі.
4: Всего доброго.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Оксана Дарі, з вами разом збираємо коментарі, де закринаємо чергову тему. Україна – важний напрямок праці. Тут незабаві чекаємо новину. Така праця у рамках міжпарламентської групи «За демократичну Білорусь», каже білоруський політик Анатолій Бєцька. Він координує гэты напрямок. Дарацца білоруської демократичної лідерки Світлани Ціхановської прокоментував призначення в Україні по білоруським напрямку, де так само проанонсував чергове мероприємство у рамках альянсу, який об'єднує більш за 350 депутатов з розных краинов.
2: Я еще раз нагадаю, вот свежо, когда люди пытаются, на во что этот альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше 350 парламентариев, больше 20 краинов, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал. Тут отбылось 3 голосования, и все они были с поспехом для нас. То бок, белорусам не забаронили удельничать в мясцовых выборах, белорусам не забаронили набывать нерухомость, и белорусов не приравняли до статуса российцев у правовым поле Литвы. Это вот так просто ни по щелчку пальцу не отбывается. Это как раз есть системная праца с группой «За демократичную Беларусь» у литовском сейме. Это дотычит интересу не только там 50 тысяч белорусов, которые имеют статус у Литве, але и их родных близких. Как минимум помножаем это на 3-4, и это уже сотни тысяч людей. Дякуючи вот группам, мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени сбираем у Лондоне, имкнемся, как туда приехало как мага больше представников разных групп, парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все делаем, мы говорим про позитивные практики, какие есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет на оловок, некие мы пушим добрые практики, как бы это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавиться британские парламентары тем, что мы не сядим просто и не чекаем будучи, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Белоруссии. Ну и третья заключная частка – это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну, а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой «За демократичную Беларусь». Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, которые дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
3: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься менавіта белорусскими питаннями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сяго чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаннях Беларуси, бо некая такая посада у его больше развилистая была. Была у этого Ярослава Черногора.
2: Ну, тут есть полная покроковость деяния на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой, и он один из наибольш досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов острожских супольно, тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі тым займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
3: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны. краіны, пра які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці нейкі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
2: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне, чакаем, якое просто трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены ў краіне, і мы ведаем, ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць, але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
1: І толькі нагадваю, у сярэдзіне траўня Міністэрства замежных справаў Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнагора, яго пасада гучыць такім чынам: амбасадар па асобых даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі ды іншых недружалюбных краінаў. Як кажа Анатоль Лябедзька, рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Святланы Ціхароўскай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. У Беларусь доставлена ядерная зброя, сцвярджае Минобороны России. Глава МЗС Литвы обвинаватил Москву и Минск у порушенні литовской поветранной просторы. У Таллине проходит навучальный визит представников незалежных белорусских медиа.
3: У студии новинов Владимир Лапцевич.
2: Полевые пункты заховывания у Республики Беларусь доставлены ядерные боеприпасы. Это отбылось в рамках проходящих войсковых учений, про что поведомила сегодня у своем телеграм-канале Министерство обороны России. Учора у рамках тренировки войсковых частей боевого применения ядерной зброи и ядерного забеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло призначенный район. Особистый склад выконал мероприемство его заховы, обороны и усебакового забеспечения. Одночасово боевые разлики провели комплекс мероприемств по подрыхтовцы до отримания специальных боеприпасов для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Искандер-М» и забеспечению ими ракет-носбитов. После загрузки ракет-носбитов на пусковые установки и транспортно-заражальные машины боевые разлики утойливо высунулись у новый район. С его занятием ракетное подразделение имитовало ракетные пуски по призначенных целях. У рамках тренировки была задейничана авіяцыя, якая здзейсніла шэраг вучэбна-баявых вылетаў. Москва и Минск несут отказность за порушение поветренной просторы Литвы. Так, инцидент с дроном каля мяжи прокомментовал керавник литовского МЗС Кястутис Будрис. Еще один дрон, еще одна поветренная тревога в краинах Балтии. Гэтым разом ля мяжи Литвы с Беларусью. Гэтые инциденты с дронами не отбываются изолявана. Хваля порушения с выкарыстанием дронов в краинах Балтии, прямое следство войны России супрать Украины и саудзелу у ёй Беларуси. Москва и Минск несут отказность за порушение нашей поветренной просторы и погрозы безопасности цивильного населения, написал Будрис у соцсетцы X. Керавник МЗС отзначил, что Россия так само протягивает свою информационную кампанию и лживо обвинувачивая краины Балтии у содействии ударом дронов по России. Литва николи не дозволяла выкористовывать свою территорию або поветренную простору для таких нападов, заявил Будрис. Нагадаю, жыхары Литвы раницей 20 травня отримали попередження про погрозу с поветра, про зафиксованы на территории Беларуси беспилотник. Постоянный представник Украины при ААН Андрей Мельник закликал державы-сябры организации знайсти политичный и юридичный механизм для позбавления России статусу постоянного сябра Совета Безпеки. Мельник заявил про это подчас открытых дебатов Совета Безпеки по обороне громадянского населения во узброенных конфликтах, пишет BBC. Поводле Мельника, сярод усіх войнов и конфликтов у свете российская агрессия супроть Украины вылучается жорсткостью и систематичным характером гвалту, что здійсняется супроть громадянского населения. У приватности он расповел, что российские войски выкористовывают тактику подвойных ударов, коли после первой атаки отбывается другая, только для того, как забить медицинский персонал и ратовальников. До інших тем. Представники 12 репрессованных белорусских медиа принимают удел у навучальном визите у Таллин. Про это поведомил представник демократичных сил у Эстонии, у эстонской и латвийских республиках Виталь Молчанов. Поводле его программа навучания присвечена пытаниям устойливости незалежных медиа, кибербезпеки, супрадеяния дезинформации и взаимодействия с европейскими институциями.
4: Особным блоком у программы есть тренинги по лічбавай бяспецы і работы медыа ва ўмовах гібрыдных пагроз на базе вопыту Украіны. Такія візіты становяцца пляцоўкай для абмену вопытам, умацавання прафесійных кантактаў і абмеркавання механізмаў падтрымкі незалежнай журналістыкі ва ўмовах рэпрэсій у Беларусі.
2: Візіт арганізаваны пры падтрымцы фонду ЭстДЕФ, Міністэрства замежных справ Эстоніі і арганізацыі «Журналісты за правы чалавека». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
3: І такі вось прагноз нам пад'ехаў. У Беластоку температура паветра прагрэецца сёння да плюс 23, ды чакаецца больш сонца. У Гародніне берасці крыху ніжэйшая температура паветра ў дзень сёння максімальная плюс 17-22, ды месцамі на небе аблокі. Таксама на Гарадзіншчыне зараз ад самай раніцы такі невялікі дожджык грыбны, назавём яго такім чынам. Температура паветра зараз плюс 13 у Лідзе да Гародні, 14 зараз у Беластоку ды берасці, 16 зараз у Пінску. Паўночны вецер у дзень, таксама месцамі парывы, павышаны атмасферны ціск, у дзень ён трошачкі знізіцца, а потым увечары вяртаецца тэндэнцыя да павышэння.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Прывітанне вам перадаю, таксама запрашаю ў чарговую гадзіну на нашай хвалі. Наперадзе госця павітаем. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Гэта беларуская радыё Рацыя. Тут мы з вамі далі разам.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Другая река на хвалях Белорусского радио «Рация» на початку чарговой музычной информационной годины сегодня у четвер 21 травня. Витаю, шановные, Олесь Дубовец тут. Доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья, как завжды, зычу вам я. Ну и запрошаю тут еще Кшиштоф Валецкий, так само Депешмолт, напевно, Смешмаут, Палац, да и иншие, не буду всех перелечать. Ну, а хвилинок, ну, не ведаю, про каких 13, вы доведаетесь, шановные, про свой счастливый колер, нелюбимый колер, про счастливый колер. Например, любите черный? А, не, ваш счастливый, например, червоны. Вот и что с этим робить, я, например, не ведаю. Однако, справа у тем, что поводле моих любимых навуковцев, нумарологов, это знакомитые навуковцы, не где треба поступить в некий университет нумарологичный, державный, ведомо ж. Поводле нумарологов, кожная дата народжения мая свой уникальный колер, вось, які допомагає вось притягивать добрую энергию, поспех и багатье. Вось, я почитав гэтый артикул, зрозумів, чому я не маю поспеху и не маю багатя. Зрозумів одразу зрозумів. И зараз вось шукаю той самый колер. Нават не уявляю, як буду выглядаць я з гэтым колерам, конечно. Однак. Крацей кажучы, пра вось гэта паговорым. Гэта цікава. Часамі смешна, часамі не.

Низкий знак валик белорусского радио рация. Я маю час нагадать вам про Кола Дзён с бородой, программу, где гартаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня тут будут Тони Шеридан, Мартин Карти, Лео Сейер, Том Петти, Готье де Кимбра, а так само гурты The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, The Isley Brothers. Долучайтесь, а будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дзён с бородой». Запрашаю.

0: эфиры «Трансграничная радиорация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядку.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 21 траўня ў Беларусі за яе межамі адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі. Дату, якая з'явілася ў памяць пра палізняволенага актывіста Вітольда Ашурка, што загінуў у калоніі пры невысветленых абставінах у 2021 годзе.
2: У 2026 дзень салідарнасці з палітвязнямі праходзіць ужо пяты раз. У Варшаве ды іншых гарадах Еўропы запланаваныя акцыі, сустрэчы з былымі палізняволенымі, а таксама напісанне лістоў беларусам, якія дагэтуль застаюцца за кратамі.
1: Для многіх гэта не толькі сімвалічная дата, але магчымасць яшчэ раз нагадаць. Тэма палітвязняў у Беларусі не павінна сыходзіць з грамадскай увагі.
2: З нагоды Дня салідарнасці дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў і беларусак са словамі падтрымкі і заклікала не прывыкаць да рэпрэсій.
1: Давайте паслухаем.
3: 5 гадоў таму здарылася першая смерць палітвязня. У шклоўскай калоніі загінуў Вітольда Шурак. Яго смерць стала жахлівым вынікам таго, што робіць рэжым з людзьмі за кратамі. Яго смерць – рана, якая не загойваецца. І гэты дзень цяпер – дзень салідарнасці з усімі, хто сёння ў няволі. Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Але палітвязні – гэта людзі з імёнамі, сем'ямі, лёсам і марамі. Людзі, якіх пакаралі па адвольных абвінавачаннях за каментар ці данат, за фота, за маўклівую нязгоду. Кожны дзень у няволі для іх – гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння і жоўтая бірка на робе як знак таго, што ты небяспечны. Майго мужа прымушалі прыбіраць у камеры па 4 разы на дзень. Адна з былых палітвязанак распавядала, як засынала стоячы і ледзь не падала на бетонную падлогу, бо правяла 5 сотняў без нармальнага сну. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. Я ведаю, як гэта чакаць роднага чалавека з турмы. Жыць паміж надзеем і страхам. І ўсё адно трымацца. Бо цябе чакаюць дзеці. Бо ты не маеш права апусціць рукі. Мой муж правёў за кратамі больш за 5 гадоў, і я памятаю кожны дзень гэтага чакання. Калі сэрца сціскаецца ад навінаў пра этапы, карцары, адсутнасць лістоў. Гэта боль, які я падзяляю з тысячамі беларускіх сем'яў. Больш за год таму, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы міжнароднаму ціску і дзякуючы нашай супольнай працы, людзі пачалі выходзіць на волю. І мы шчыра радуемся за кожнага і кожную. Гэта адбылося таксама таму, што мы не маўчалі. Таму што ўсе гэтыя гады мы з вамі працавалі з міжнароднай супольнасцю, расказвалі свету пра тых, каго рэжым хацеў ад свету схаваць. Мы называлі імёны, мы збіралі дапамогу, пісалі лісты. Праваабаронцы, сем'і палітвязняў, журналісты, дыпламаты, валанцёры і кожны неабыякавы чалавек. Усе мы зрабілі сваю частку працы. Але выйсці з турмы яшчэ не значыць сапраўды выйсці на свабоду. Многія жывуць пад наглядам, з шматлікімі забаронамі. Многіх прымусова вывезлі за мяжу і пакінулі без дакументаў. Турма скончылася, пераслед не. І ім патрэбна падтрымка і наша ўвага не менш, чым тым, хто яшчэ за кратамі. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
2: У сваім звароце Святлана Ціханоўская адзначыла, што за апошнія гады грамадства амаль прызвычаілася да штодзённых затрыманняў, катаванняў і сотняў імёнаў у спісах палітвязняў. Але гэта не можа стаць нормай. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэслівае лідарка беларускіх дамсілаў.
1: Паводле дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», цяпер у беларускіх турмах утрымліваюцца 841 палітвязень. Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнта Бай» называе іншую лічбу – 919 чалавек.
2: На гэтым фоне працягваюцца і вызваленні. Ад пачатку перамоваў паміж рэжымам Лукашэнкі і ЗША на волю выйшлі як мінімум 447 беларусаў. Шмат хто з іх пасля вызвалення былі прымусова дэпартаваныя з краіны.
1: Многія з беларусаў, якіх пасля вызвалення прымусова вывозяць за мяжу, падкрэсліваюць, яны ніколі не пакінулі б краіну па сваёй волі. Аднак і заставацца на радзіме пасля адсідкі за палітыку такі сабе варыянт.
2: Нават пасля выхаду на свабоду былыя палітвязні ў Беларусі працягваюць сутыкацца з ціскам і абмежаваннямі. Усё залежыць ад таго, паводле якіх артыкулаў чалавек быў асуджаны, але асабліва цяжка прыходзіцца тым, каго ўлады ўнеслі ў спіс экстрэмістаў або тэрарыстаў.
1: Для такіх людзей фактычна закрытыя многія базавыя магчымасці. Узнікаюць праблемы з працаўладкаваннем, адкрыццём банкаўскіх рахункаў, афармленнем сім-карт і выездам за мяжу.
2: Рэпрэсіі ў Беларусі нікуды не зніклі, яны працягваюцца для ўсіх нязгодных з рэжымам, па-за турэмнымі сценамі.
1: Больш падрабязна пра тое, з якімі абмежаваннямі і рызыкамі сёння жывуць былыя палітвязні ў Беларусі, у інтэрв'ю Еўрарадыё расказвае прадстаўнік фонду «Солідарнасці» Байсол Александр Кухта.
4: У нас есть более-менее статистика и понимание вообще, что происходит с человеком, который прошел через белорусскую тюрьму и остался в Беларуси. И вот сейчас я вам про все это расскажу. Тут важно отличать две вещи – теорию и практику. Белорусский режим делает градацию между просто бывшими политзаключенными и политзаключенными с статусом террористов, экстремистов и прочих врагов народа. И в теории жизнь вторых кратно должна быть хуже, чем жизнь первых. И если уж совсем сказать правду, то жизнь людей, у которых есть статус террористов и экстремистов, она в Беларуси возможна только в том случае, если есть родственники, которые готовы этого человека полностью содержать за свой счет. Потому что эти люди не имеют возможности не устроиться на работу, не завести банковский счет, не даже завести собственную сим-карту. Вот. И все, что не могут, то просто сидеть дома и прокат траву. Вот. Бывает, что устраиваются, но это очень-очень-очень простая работа и, скорее всего, не по профессии. Эти люди могут пойти работать, например, мыть полы, подметать лестницы, убирать общественные туалеты. Это тоже очень нужная, очень важная, очень полезная работа, но, тем не менее, каждый человек, наверное, должен иметь спектр выбора больше, чем вот такие работы. Опять же таки, и в теории люди, которые не имеют экстремистского статуса, они попадают под так называемый милицейский надзор, где милиция должна просто быть более-менее в курсе, что с ними происходит, и одним глазом следить, чтобы они, ну, в общем, нормально встраивались и интегрировались в общество. И если бы речь шла про нормальное здоровое государство в нормальных здоровых условиях, то, наверное, такой механизм имеет право на существование. Но в современной Беларуси, к сожалению, все перевернуто с ног на голову, и очевидно, что вот этот вот механизм надзора и помощи адаптации в обществе превратился в механизм контроля, запугивания и подавления. Вот. Но если говорить про практику, то тут на самом деле все смешано очень сильно между собой. И вот этого четкого разделения между одними и вторыми на самом деле не существует. И все зависит от исполнителей. Вот, например, выходит человек, у него нет экстремистского статуса, но в некоторых случаях найти работу ничуть не проще, чем человеку с таким статусом. Просто потому, что работодатели на всякий случай боятся. И не потому, что у них вот обязательно будут проблемы, не потому, что их начнут кошмарить, не потому, что там еще что-то, а просто потому, что на всякий случай люди предпочитают не связываться с бывшими политзаключенными для того, чтобы самим не заиметь проблем и не привлекать к себе лишнее внимание. Или вот, например, такая история, как полицейский надзор. Он тоже может принимать самые разные формы. И в некоторых случаях довольно жестокие, когда людей просто ограничивают и запрещают там выезжать за пределы какого-то города. А если человек выезжает, там была история, когда мужчине запретили покидать пределы Минска, Он ехал на машине по кольцевой дороге и заехал заправиться, а заправка формально находилась по ту сторону кольца, ну, как бы снаружи Минска. Вот. И к нему после этого пришли милиционеры и посадили его там, а сколько на сутки. Просто потому, что он нарушил условия ему поставленные. Выехал за пределы Минска на 20 метров заправить свою машину. Вот. Ну и всякие мелочные менты, которым просто нечем заняться и хочется самоутвердиться, имеют власть превращать таких людей в ад. Они приходят, это довольно распространенная практика, с внезапными проверками, а что ты делаешь, чем занимаешься, например, в 4 часа ночи к человеку. Осматривают его телефон, осматривают его квартиру, задают неудобные вопросы. И если один раз это просто странный инцидент, то на 5, 6 и 8 раз люди потихоньку просто начинают сходить с ума и думают, что их подозревают, вообще не понимают, что происходит. Является ли такая форма, скажем так, в кавычках, надзора более либо менее жестокой, чем те ограничения, которые придумали для людей со статусом экстремиста? Ну, вопрос открытый. И там никому не пожелаешь оказаться. Либо, например, существует практика, когда людей, и формально она касается только людей со статусом экстремиста, в реальности она касается вообще всех. Когда людей на всякий случай, в моменты каких-то знаковых событий, например, 25 марта на День воли, на всякий случай их помещают в СИЗО. Вот просто к людям приходят, просто забирают из дома, у человека нет уже никакой статьи, он уже отсидел свой срок, вот, и его там на 3 дня, на 5 дней, на 10 дней просто закрывают, потому что потому что менту так захотелось.
2: Працягваем слухаць прадстаўніка фонду салідарнасці Байсол Александра Кухту, які распавядае, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца былыя палітвязні ў Беларусі.
4: Существует практика, когда формальные симки и банковские счета запрещены людям со статусом экстремиста. В реальности я, работая со сборами, я сталкивался с тем, что людям не открывали банковские счета и без статуса экстремиста. С симками пока что не сталкивался, но я вполне допускаю, что это тоже такая смешанная практика, и где то ли это эксцесс исполнителя, то ли это на месте какой-то мент пережестил, то ли еще что-то, но я вполне думаю, что и с симками тоже могут быть проблемы у всех бывших политзаключенных, независимо от статуса. Другой вопрос, а почему в принципе все это делается? Почему это происходит? Здесь очевидно, что ситуация ненормальна, и что в Беларуси процент людей, столкнувшихся вот с этой системой, он кратно выше, чем в среднем по миру. Когда я себе пытаюсь ответить на этот вопрос, я отвечаю только тем, что белорусский режим вошел в состояние, когда он уже не может остановиться, потому что если он остановится, то ему будут задавать само общество неудобные вопросы на тему, а что это было. И вот чтобы не сталкиваться с такой проблемой, которая, очевидно, может иметь только одно решение, а именно снесение режима, режимы поддерживают этот уровень и увеличивают уровень давления на общество. И, к сожалению, дальше будет только хуже до тех пор, пока режим не будет уничтожен. Еще есть такой способ давления, как формально превентивный надзор означает особое внимание со стороны силовиков, и в случае, если человек там как-то в нормальном здоровом обществе склоняется к прежнему образу жизни, то тогда на него накладываются какие-то ограничения. В случаях, если человек полностью возвращается к старым своим каким-то делам, то поскольку он находится под надзором, его проще просто заново завести на него дело и снова посадить. Так вот, в современных условиях в Беларуси формальным поводом для повторного заключения и для повторного уголовного дела может быть все что угодно. И, к сожалению, мне известны случае, когда вроде бы освободившийся человек выходил на свободу, сталкивался с каким-то особо вредным ментом с синдромом вахтера и получал новый срок. Просто потому, что в 4 часа утра, когда к нему ломились с проверкой, он почему-то был не в настроении и недостаточно широко улыбался. И, в общем-то, вот и уезжал заново по какому-нибудь формальному поводу, потому что в телефоне нашли неправильную подписку, либо что-то еще. Мне сложно говорить, что лучше для этих людей, потому что это выбор из двух абсолютно ужасных зол. В случае, если ты остаешься в Беларуси, то ты оказываешься под каким-то мне уже непонятным в деталях, но абсолютно колоссальным давлением и страхом в системе, перед которой ты бесправен, которая может с тобой сделать все, что угодно. В случае, если ты выезжаешь за границу, то ты оказываешься в суровом мире, где происходит война, где не работает система поддержки въезда на круг так, как она была задумана, так, как она должна работать. И ты кажешься один на один со своими посттюремными травмами и физическими, и психологическими, с новым миром, потому что где вот есть такая даже странная штука, например, как чат-GPT, которая не существовала еще 4-5 лет назад, в другой социокультурной среде, которая тоже не готова тебя принимать, потому что по умолчанию ты для нее принадлежишь к обществу соагрессоров, к тем людям, которые к той нации, которая в упрощенном сознании представляет угрозу всему остальному миру. И люди зачастую не смотрят на нюансы и не смотрят на твой статус, на то, что ты бывший политзаключенный, либо там имеешь статус террориста, экстремиста. Это никому не интересно, потому что людям страшно, их внимание ограничено своей повседневностью и своей жизнью. Вот поэтому какой из двух путей легче, мне сказать сложно, но я точно знаю, что ситуация ненормальная. И честно скажу, и тут я имею некоторую мою внутреннюю боль по поводу всех этих вот волн политзаключенных, потому что, с одной стороны, классно, что их отпускают, и это гораздо лучше, чем если бы они дальше сидели в колонии, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня возникает ощущение, просто недоделанной работы, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, за кого мы вписываемся, мы в ответе за тех, кого отпускают по нашему слову, мы в ответе за процессы, которые мы запускаем, в конце концов. Вот. И здесь процесс освобождения, да, запущен, а дальше что? Эти люди, они оказываются в незнакомой стране, в незнакомых обстоятельствах, со всем ворохом вот перечисленных выше проблем, и многие из них не справляются. У меня нет точной статистики, наверное, ни у кого нет, но просто по наблюдениям я понимаю, что большая часть людей, вот кто оказался за границей после вот этих вот волн последнего года, они не отправляются в жизнь. Многие из них просто спиваются, скуриваются, оказываются под мостом, и из этого состояния им очень-очень сложно выбираться. И это не потому, что люди там плохие и вообще сам виноват спился. Нет. Вот здесь именно по ситуации, где человек пытается справиться с тюремными травмами, и вокруг недостаточно ресурсов, чтобы помочь человеку. Потому что по-хорошему на каждого бывшего политзаключенного нужно потратить 10 000 евро. Во-первых, это физическое здоровье. Первое, что ломается в тюрьме, это зубы, это глаза. Ну, зубы, понятно, потому что плохое питание и плохая гигиена. Глаза, потому что ты всегда сидишь в тесной камере, где у тебя тусклая желтая лампочка, и это не то, чтобы хорошо сказывается на зрении. И суставы, потому что вокруг холодно, бетонно и сыро. Вот. И второе, что ломается, понятно, почему, это психическое здоровье. А даже если с психикой все более-менее нормально, то все равно люди отстают от темпа жизни, и более того, они не готовы оказаться вдруг внезапно за границей в совершенно другом мире и никому не нужными. Вот. И на то, чтобы решить все эти проблемы и дать человеку снова ощущение безопасности, стабильности и самоуверенности, нужно по-хорошему на каждого потратить десятки тысяч евро. вот, чтобы человек прошел полный курс реабилитации. Ну, таких, ну, таких ресурсов ни у кого нет. Их просто не существует. Вот. И тот, те сборы, которые мы делаем в Айсоле, это очень классно, это замечательно. И спасибо большое каждому, кто донатит. Но вообще, по-хорошему, эта проблема не только должна быть белорусской диаспоры, с которой работает БСУ, но должна быть как-то институционально решаемая. В смысле, что, ну, в идеале, мне бы очень хотелось, чтобы государство, которое принимает эти группы беженцев, чтобы они как-то их и дальше поддерживали, и помогали им как-то более-менее встать на ноги. К сожалению, в полной мере этого не происходит.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Разбурение и існование у подполье, как живут протестантские супольности в умовах тиску.
5: Мы бачим, что з'явилось несколько буйных протестантских ИПА за межами Беларуси. Это значит, что вельми шмат людей выехали.
2: Беларусы у Чехии. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
6: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: эфиры «Трансграничная радиорация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!